0: на кровати, в подвале пишу и в хате, на минус рублю салатик, got souls, будто бальзамик, слышу их детский садик, не могут связать двух панчей.
1: Ребята,